Твой голос. Наша антенна. Okay, wait. Вейдь на кастинг Радио Кис.фм. Эй, ну та-да-да-да.